Хома Винтерер фатка сасана. Диана махляуна шле бухал дяса кинт. Нуэре хилшет гарвай динакаме. Кехай мяйнях махлайра баналтра. Охо-хон агас нифуи шине. Агас нифуи хоран лай нена нивай. Агас нифуи найрдя танц на крике. Ах фима стори на та фина моне.